0: Важное слово.
1: Тут и слышите дженцавод Антониуса Кречмарья с Дубренка.
2: Судны, то хакле вечер пытнеш, кейко си попхал мельчал. Ниц, то кеш не бы ничал поведанью было, але то кеш не е тема снано право место нашла. Пшитым е пши послухание нечто другое, хач енош чакач, то ниш сам засо не речиш. Треба час, кечбнощ, а друде те свольнивощ, со пшетонеч дач. Стара мистичка прай, штуш воправдже пши послуха, розуми вяце, хач енош вупрајене своа. Снано не е то дженца само зрозумливе, але чим важнише. Розму у ниц недом худночич, але најпреде раз пшиузач, што ж ту је. Пшетош веле, што ж луѓи забира, не показује со ве вулких своах, але за чихим. А снано со руне там нешто започина, што ж нам мјесо бутује. Јели будже нихту воправдже свишане, а нихту воправдже пшипослуха.
1: Прај Антониус Кречмарс Дубренка на долгу а замовитос че колоске е восаде. Штири менчине до седмиќе.